Шести, аз шлох кораки, ми смо стара форишерия. Сте неделя веч таких. Ма е, но вимо веч, наш цайт жулиенских битки е мимо, ан, но бе не море смагат, толко кратко ми сгубимо. Ми ромпи кольони,